говорит с форсом. А я чую, кром жена, кром гор. Я с теми говорит с форсом. Они чуют самотность.